0: Планета FM. Круиз вокруг Солнца.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Fly for white guy. В Оренбурге 7:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Аланская. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Дубки» АО «СЗ Оренбургстрой». Очередную партию автомобилей из Оренбуржья отправили бойцам на передовую СВО. 12 машин полностью укомплектованы и готовы к суровым фронтовым условиям, сообщил губернатор Евгений Солнцев. Техника будет направлена в воинские части и подразделения, в которых служат оренбуржцы. Восстановление детских лагерей «Факелы и Заря» в Оренбурге завершается. «Факели» отремонтировали корпуса, столовую, эстраду, установили системы оповещения и оборудования. Сейчас завершают ремонт систем безопасности наружного освещения и ограждения. В «Заре» установлено 2 быстровозводимых спальных корпуса. В них выполнены внутренние отделочные работы, монтаж инженерных систем и системы вентиляции. На территории ведется благоустройство. В июле лагеря примут первые группы. Всего за лето в них отдохнут 630 детей. Храм-памятник воинам, павшим за Отечеством, появился в Орске. У кладбища Степное на строящемся храме Воскресения Христова открыли памятную доску. Теперь церковь станет местом памяти воинов нескольких поколений. Великой Отечественной, Афганистана, Чечни, специальной военной операции. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Дубки». Не просто квадратные метры, пространство для жизни. Квартира с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация. 5 минут до центра. Свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Простор парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи ЖК «Дубки». Учись на отлично, живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20 33 22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. К этому часу вся информация. Евгения Аланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

Планета FM. Больше, чем музыка. Планета FM в Ташле на 104.2 FM. Планета FM. Когда хочется.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
3: Подробности на tenet-oренбург.ru. Цена модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
4: 10 июня. Марсово поле. Дельфин.
5: Я говорю тебе про любовь.
4: Главные хиты разных периодов. Впечатляющие видео и световое шоу.
5: Потому что я надеялся, а не был уверен.
4: Подробности на официальных ресурсах Дельфина. 16+.
6: Планета FM. Радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте Планета FM Оренбург.
7: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Доброе утро! С вами Анастасия Десятых и ваш ежедневный гороскоп. Вторник набирает обороты, а это значит, пора узнать, что сулят звезды сегодня, 2 июня. Овны, вам не стоит распыляться. Сосредоточьтесь на одной важной цели. Возможен интересный разговор, который неожиданно повлияет на ваши планы. Тельцы, финансовая тема сегодня может потребовать нестандартных решений. Не бойтесь отказаться от старых методов, новые принесут больше. Близнецы, ваш день полон взаимодействий, но не все они будут искренними. Проверяйте факты и не поддавайтесь льстивым речам. Раки, сосредоточьтесь на практичных задачах. Отложенные дела потребуют вашего внимания. Возможно, неожиданные предложения, связанные с работой или поездками. Львы, творческий подъем может натолкнуть вас на идею, которая изменит ход проекта. Вечером полезно сменить обстановку или уделить время хобби. Девы, не старайтесь быть идеальными, лучше будьте честными. День принесет новые взгляды на старые вопросы. Весы. Коммуникация станет ключом к успеху. Главное, не запутайтесь в полутонах. Будьте открыты к переменам, особенно в рабочих вопросах. Скорпионы. Контролируйте эмоции. Сегодня многое будет зависеть от вашего тона и формулировок. Финансовые вопросы стоит решать спокойно и не спешить. Стрельцы. День благоприятен для новых начинаний и нестандартных шагов. Но не игнорируйте советы опытных людей. В них может быть ключ. Козероги. Уединение сегодня будет полезнее, чем активность в социуме. Разбор старых планов даст пищу для пересмотра целей. Водолей. Не держите в себе идеи. Даже сумасшедшие предложения могут сработать. Окружение готово поддержать вас, но только если вы будете ясны в намерениях. Рыбы. Ваши мечты сегодня особенно сильны, и часть из них может стать реальностью. Главное – перевести желание в конкретные шаги. На этом у меня все. Хорошего дня!
0: Планета FM. На языке звезд.

Планета FM. Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Это событие Оренбург ждал очень долго. BF Fest – это территория драйва и чистого адреналина. Мощные внедорожники против непроходимой трассы. Рев мотоциклов и квадроциклов на пределе возможностей. Ждем вас с семьей и друзьями 20 и 21 июня в Росташинских прудах. Будет громко и предельно экстремально.
2: По свободной категории 0+.
1: И это ваша сеть АЗС.
3: Бренд Fuller.
4: Смотри, четкое зрение без очков и операций. Ночные линзы для детей и взрослых в офтальмологической клинике «Смотри». Исправляйте зрение во сне и скажите «Стоп» прогрессирующей миопии. Клиника «Смотри». Забота о здоровье ваших глаз. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
6: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
7: В чудо? Это как в сказке за 39 земель?
6: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
8: Ура, едем в чудо!
9: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл «Мармелад». Пятый вход.
10: Подробности в организаторе условия вместе при отделе разрешат на кассе комплекса. Период участия в акции с 24 февраля по 2 июня.
11: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
10: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена на Tenet T4L. Комплектация актив 2026 выпуска.
12: Ты в магазине? Купи ташлинскую.
13: Сметана от молокоперерабатывающего завода «Ташлинский». Открой вкусное.
14: Ташлинский.
15: Чем старше мы становимся, тем чаще тревожимся о своих родителях. Если вы далеко от Оренбурга, а мысль о здоровье мамы или папы не дает покоя, доверьте заботу профессионалам. Многопрофильная клиника «Медгард» представляет комплекс медицинских услуг на базе терапевтического стационара, современная диагностика и бережное лечение. «Медгард» – на страже здоровья вашей семьи. Берег Урала, 4. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
16: Любая рассада для вашего сада. Хвойные и плодово-ягодные деревья и кустарники. ТЦ «Шелковый путь», лесозащитная 16.
17: Ребятушки, ясны головушки, чем же вы богаты? Аппараты блестящие, пузаты.

0: КСМ-16/1. ТК «Территория». 18+.
1: Информация для учеников и их родителей. В лицее номер 9 в 2026-2027 учебном году объявляется набор в 8-й кадетский класс под патронажем Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области. По вопросам поступления звонить по телефону в Оренбурге 31 62 83 или 8 922 823 4000.
2: Планета ФМ. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 8.00. Планета FM. Новости.
1: Новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Дубки» АО «СЗ Оренбургстрой». Очередную партию автомобилей из Оренбуржья отправили бойцам на передовую СВО. 12 машин полностью укомплектованы и готовы к суровым фронтовым условиям, сообщил губернатор Евгений Солнцев. Техника будет направлена в воинские части и подразделения, в которых служат оренбуржцы. Восстановление детских лагерей «Факелы и Заря» в Оренбурге завершается. «Факели» отремонтировали корпуса, столовую, эстраду, установили системы оповещения и оборудования. Сейчас завершают ремонт систем безопасности наружного освещения и ограждения. В Заре установлено 2 быстровозводимых спальных корпуса. В них выполнены внутренние отделочные работы, монтаж инженерных систем и системы вентиляции. На территории ведется благоустройство. В июле лагеря примут первые группы. Всего за лето в них отдохнут 630 детей. Храм-памятник воинам, павшим за Отечеством, появился в Орске. У кладбища Степное на строящемся храме Воскресения Христова открыли памятную доску. Теперь церковь станет местом памяти воинов нескольких поколений. Великой Отечественной, Афганистана, Чечни, специальной военной операции. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Дубки». Не просто квадратные метры, пространство для жизни. Квартира с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация. 5 минут до центра. Свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи ЖК «Дубки». Учись на отлично, живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20 33 22. АО СЗ «Оренбургстрой». СЗ «Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости. Планета FM в Кувандыке на 103.1 FM.

0: погоды.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно, дождь. Термометры покажут утром плюс 12, днем плюс 17 градусов. В Бузулуке и Орске сегодня также пасмурная погода, дождь. В Бузулуке воздух прогреется до 16 градусов со знаком плюс, в Орске до плюс 20. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: 87.9 FM. Радио «Город».

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра, детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
4: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
5: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
2: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Стрейдин.
6: Где можно купить в Оренбурге сантехматериалы? В магазине «Фитинг». Здесь есть все для водопровода, отопления, канализации, а также приборы учета воды, насосы, радиаторы отопления, металлопластиковые и полипропиленовые трубы. Магазин «Фитинг», улица Шевченко, 179, телефон 45-22-77.
7: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Приложение действует на момент выхода рекламы.
8: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
9: Выбираете квартиру для семьи? Место, где детям будет просторно, а вам спокойно? Дом на Нагорной. Сдача уже во втором квартале 2026-го. Цены пока строительные. Потом будут выше. Остались двухкомнатные распашонки и просторные трехкомнатные. А при покупке евро-трешки предчистовая отделка в подарок. Школы, садики, поликлиника рядом. До центра 15 минут. Дом на Нагорной. Позвоните сейчас, пока есть выбор. Телефон отдела продаж 323-686.
2: Застройщик отдельный. Застройщик «Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
10: В шинном центре «Рекорд» у нас товар в наличии и под заказ. Аккумуляторы, шины и диски. Сервис отличный, а ценник тут низкий.
11: Шинный центр «Рекорд». Братьев Коростылевых, 163 и шоссейная 24А в Автограде.
12: Шинные центры «Рекорд». Шины, диски, аккумуляторы. В наличии в Оренбурге и на заказ.
13: В жизни как в игре. Тут тоже можно себя прокачать. На байк без брони? С ума сошел? Мотошлем, куртка и перчатки. Твоя броня, и она тебя защитит.
14: Прокачай себя. Не позволяй реальности стать жестокой игрой. Не теряй голову. Используй мотоэкипировку и управку и управляй с умом.
15: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы. 72-33-86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Доброе утро! С вами Анастасия Десятых и ваш ежедневный гороскоп. Вторник набирает обороты, а это значит, пора узнать, что сулят звезды сегодня, 2 июня. Овны, вам не стоит распыляться. Сосредоточьтесь на одной важной цели. Возможен интересный разговор, который неожиданно повлияет на ваши планы. Тельцы, финансовая тема сегодня может потребовать нестандартных решений. Не бойтесь отказаться от старых методов, новые принесут больше. Близнецы, ваш день полон взаимодействий, но не все они будут искренними. Проверяйте факты и не поддавайтесь льстивым речам. Раки, сосредоточьтесь на практичных задачах. Отложенные дела потребуют вашего внимания. Возможно, неожиданные предложения, связанные с работой или поездками. Львы, творческий подъем может натолкнуть вас на идею, которая изменит ход проекта. Вечером полезно сменить обстановку или уделить время хобби. Девы, не старайтесь быть идеальными, лучше будьте честными. День принесет новые взгляды на старые вопросы. Весы. Коммуникация станет ключом к успеху. Главное, не запутайтесь в полутонах. Будьте открыты к переменам, особенно в рабочих вопросах. Скорпионы. Контролируйте эмоции. Сегодня многое будет зависеть от вашего тона и формулировок. Финансовые вопросы стоит решать спокойно и не спешить. Стрельцы. День благоприятен для новых начинаний и нестандартных шагов. Но не игнорируйте советы опытных людей. В них может быть ключ. Козероги. Уединение сегодня будет полезнее, чем активность в социуме. Разбор старых планов даст пищу для пересмотра целей. Водолей. Не держите в себе идеи. Даже сумасшедшие предложения могут сработать. Окружение готово поддержать вас, но только

0: Если вы будете ясны в намерениях, рыбы, ваши мечты сегодня особенно сильны, и часть из них может стать реальностью. Главное – перевести желание в конкретные шаги. На этом у меня все. Хорошего дня!
1: Планета FM. На языке звезд.

0: Планета FM. Реклама.
1: Это событие Оренбург ждал очень долго. BF Fest – это территория драйва и чистого адреналина. Мощные внедорожники против непроходимой трассы. Рев мотоциклов и квадроциклов на пределе возможностей. Ждем вас с семьей и друзьями 20 и 21 июня в Росташинских прудах. Будет громко и предельно экстремально.
2: По свободной категории 0+.
1: И это ваша сеть АЗС.
3: Бренд Fuller.
4: Лечебно-диагностический комплекс «Медгард». Это высокотехнологичная лор-хирургия. У нас вы получите оперативное лечение, которое вернет вам свободное дыхание, исправление искривленной носовой перегородки, удаление аденоидов детям, удаление миндалин и другие виды операций. «Медгард» – на страже вашего здоровья. Берег Урала 4. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Жилой комплекс «Капитал» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. Вся инфраструктура в двух шагах от дома. Умные планировки с предчистовой отделкой, игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для активных деловых людей. ЖК «Капитал». Удобно добираться, комфортно жить. Офис продаж, улица Чкалова, 59/1. Телефон 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
6: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
7: О, привет!
8: Привет!
7: А ты слышала, в суши-маркете «Кухня Солнце» весеннее обновление меню, да еще и акция.
8: О, супер!
7: Выбираем от трех позиций из раздела «Новинки» и скидка 10%.
8: Ура!
7: Звони 607-003.
9: Акция действует с 15 мая 2026 года по 15 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках уточняйте по телефону 607-003.
10: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России 75 грамм в ассортименте 75,90. Сливки питьевые «Летний лук» 10%, 1 литр 167,90. Кофе «Тибио Арабика» 190 граммов 686,90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1, Деповская 96/5, проспект Дзержинского 4/2.
11: Любая рассада для вашего сада. Хвойные и плодово-ягодные деревья и кустарники. ТЦ «Шелковый путь», лесозащитная 16.
12: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. Две недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
13: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
14: А если не подберем размеры?
13: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
14: Монтажников 3А.
13: Телефон 920 120 920 120.
15: 10 июня. Марсово поле. Дельфин.
16: Я говорю тебе про любовь.
15: Главные хиты разных периодов. Впечатляющие видео и световое шоу.
16: Потому что я надеялся, а не был уверен.
15: Подробности на официальных ресурсах Дельфина. 16+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы. 72 33 86.

0: В Оренбуржье 9.00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Аланская. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Дубки» АО «СЗ Оренбургстрой». Мост на проспекте Братьев Коростелевых в Оренбурге могут открыть раньше срока. Переправа через реку Сакмару стала одним из главных дорожных объектов этого года. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». По словам губернатора Евгения Солнцева, подрядчики идут по графику, но есть все предпосылки, чтобы запустить движение досрочно, не дожидаясь конца сезона. Административные комиссии Оренбургской области начнут рейды на пляжах. С открытием летнего сезона цель – предотвратить купание в необорудованных местах, обеспечить порядок и пресечь распитие спиртного. Рейды пройдут во всех городах и районах области при поддержке полиции и народных дружин. В прошлом году за нарушения на водоемах к ответственности привлекли 316 человек. Было зарегистрировано 58 происшествий, в результате которых погибли 55 человек. Оренбуржцев предупреждают о неблагоприятных погодных условиях. По данным регионального МЧС, местами по региону ожидается усиление ветра. Сегодня днем скорость порывов может достигать 15-18 метров в секунду, говорится в сообщении ведомства. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Дубки». Не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартира с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация – 5 минут до центра. Свой детский сад и школа в двух шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично, живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов. Всего 3 300 000 рублей. Офис продаж улицы Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20 33 22. АО СЗ Оренбургстрой. Проектная документация на сайте наш.дом.рф. К этому часу вся информация. Евгения Аланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно, дождь. Термометры покажут утром плюс 12, днем плюс 17 градусов. В Бузулуке и Орске сегодня также пасмурная погода, дождь. В Бузулуке воздух прогреется до 16 градусов со знаком плюс, в Орске до плюс 20. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ 87.9 FM. Планета ФМ в ритме города О.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Магазин «Ла Парет» воплотит твои идеи об идеальной ванной. Бесплатный дизайн-проект и профессиональный подход наших специалистов создадут пространство, в которое хочется возвращаться. Керамическая плитка, керамогранит, сантехника – все в одном месте в премиальном качестве. Представлено в магазине «Ла Парет» на проезде автоматики 15/2. Телефон 45 15 15. «Ла Парет» – идеи на поверхности.
4: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк «Оренбург» – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург». Доверяй своим. Телефон в Оренбурге 343-00.
5: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности.
6: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
7: Смотри, четкое зрение без очков и операций. Ночные линзы для детей и взрослых в офтальмологической клинике «Смотри». Исправляйте зрение во сне и скажите «Стоп» прогрессирующей миопии. Клиника «Смотри». Забота о здоровье ваших глаз. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
9: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
10: В чудо? Это как сказки за 39 земель?
9: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
11: Ура, едем в чудо!
12: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл «Мармелад». Пятый вход.
13: Подробности в организаторе условия вместе при розыгрыше на кассе комплекса. Период участия в акции 24 февраля по 2 июня.
14: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.
15: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра. Детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
16: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».

0: Инструкции, евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 450032, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
2: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Доброе утро, с вами Анастасия Десятых и ваш ежедневный гороскоп. Вторник набирает обороты, а это значит, пора узнать, что сулят звезды сегодня, 2 июня. Овны, вам не стоит распыляться. Сосредоточьтесь на одной важной цели. Возможен интересный разговор, который неожиданно повлияет на ваши планы. Тельцы, финансовая тема сегодня может потребовать нестандартных решений. Не бойтесь отказаться от старых методов, новые принесут больше. Близнецы, ваш день полон взаимодействий, но не все они будут искренними. Проверяйте факты и не поддавайтесь льстивым речам. Раки, сосредоточьтесь на практичных задачах. Отложенные дела потребуют вашего внимания. Возможно, неожиданные предложения, связанные с работой или поездками. Львы, творческий подъем может натолкнуть вас на идею, которая изменит ход проекта. Вечером полезно сменить обстановку или уделить время хобби. Девы, не старайтесь быть идеальными, лучше будьте честными. День принесет новые взгляды на старые вопросы. Весы. Коммуникация станет ключом к успеху. Главное, не запутайтесь в полутонах. Будьте открыты к переменам, особенно в рабочих вопросах. Скорпионы. Контролируйте эмоции. Сегодня многое будет зависеть от вашего тона и формулировок. Финансовые вопросы стоит решать спокойно и не спешить. Стрельцы. День благоприятен для новых начинаний и нестандартных шагов. Но не игнорируйте советы опытных людей. В них может быть ключ. Козероги. Уединение сегодня будет полезнее, чем активность в социуме. Разбор старых планов даст пищу для пересмотра целей. Водолей. Не держите в себе идеи. Даже сумасшедшие предложения могут сработать. Окружение готово поддержать вас, но только если вы будете ясны в намерениях. Рыбы. Ваши мечты сегодня особенно сильны, и часть из них может стать реальностью. Главное – перевести желание в конкретные шаги. На этом у меня все. Хорошего дня!
0: Планета FM. На языке звезд.

лучший способ поднять человека с утра – кофе в постель. Выпил и беги. Мы будем...

0: Планета ФМ. Реклама.
1: Жилой комплекс «Новое Оренбуржье» – не просто квадратные, не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с готовым ремонтом в построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
2: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 159 тысяч рублей. Автомобиль уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
3: Подробности на tenet.oренбург.ру. Цена Дельта на T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Лечебно-диагностический комплекс «Медгард» – это высокотехнологичная хирургия в гинекологии. Это широкий спектр органосохраняющих операций по удалению миом, эндометриоза, кист и других новообразований. Бережно сохраним женское здоровье. Гинекологическое отделение «Медгарда» – берег Урала 4. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Выбираете квартиру для семьи? Место, где детям будет просторно, а вам спокойно? Дом на Нагорной. Сдача уже во втором квартале 2026-го. Цены пока строительные. Потом будут выше. Остались двухкомнатные распашонки и просторные трехкомнатные. А при покупке евро-трешки предчистовая отделка в подарок. Школы, садики, поликлиника рядом. До центра 15 минут. Дом на Нагорной. Позвоните сейчас, пока есть выбор. Телефон отдела продаж 323-686.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
6: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
3: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С в комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган Трейд-Ин».
7: Любая рассада для вашего сада. Хвойные и плодово-ягодные деревья и кустарники. ТЦ «Шелковый путь», лесозащитная 16.
8: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАС, КАВС в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
9: Не хочу на Новый год самосвал и пароход. Ни машинок, ни хлопушек, ни пластмассовых игрушек. Ни железную дорогу, хоть и хочется немного. Чтобы не попасть в беду, автокресло я хочу.
10: Даже дети понимают. Автокресло – лучший подарок на Новый год.
11: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Планета ФМ. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбуржье 10.00. Планета ФМ. Новости.
1: Новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Квартал СВО в кладбищенском комплексе Степной 1 в Оренбурге благоустроят. Тендер опубликован на сайте госзакупок. В рамках данного контракта стоимостью 11 миллионов рублей необходимо обустроить пешеходные дорожки. Работы планируется завершить до конца года. Гарантия качества выполненных работ должна быть предоставлена подрядчикам на срок 3 года. В течение этого периода он обязуется устранять все выявленные недостатки. Еще 6 компаний Оренбургской области вошли в федеральный реестр малых технологических компаний. Всего их теперь 27. Такие компании имеют дополнительные возможности для развития. Например, завод бурового оборудования получил льготы и финансирование для модернизации. Завод «Инвертор» зарегистрировал интеллектуальную собственность и планирует развивать инфраструктуру. «Астробалсис» получил статус МТК для ускорения регистрации интеллектуальной собственности и участия в программах поддержки. Улица Металлистов в Орске встала на капитальный ремонт. К работам подрядчик приступил накануне. По проекту дорожники уложат выравнивающие и финишные слои нового асфальта. Также обустроят обочины на участке протяженностью более 3 километров. Для безопасности водителей и пешеходов на проезжей части установят необходимые дорожные знаки и ограждения. Возможность обновить участок появилась благодаря содействию правительства области. Стоимость ремонта более 132 миллионов рублей, отметил глава Орска Артем Воробьев. В России внедрят верификацию через биометрию для пользователей каршеринга. Это нужно для того, чтобы с помощью биометрии устанавливать личность водителя и проверять его водительские права. Уточняется, что сроком реализации данной меры указан 2027 год. Ответственными за реализацию проекта назначены Минцифры, Минпромторг, Минэкономразвитие, Минтранс и МВД. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: Жизнь прекрасна, когда с тобой планета FM.
1: Я спустя

0: носить.
1: Между нами своя атмосфера и стейти. И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.

чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: погоды.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно, дождь. Термометры покажут утром плюс 12, днем плюс 17 градусов. В Бузулуке и Орске сегодня также пасмурная погода, дождь. В Бузулуке воздух прогреется до 16 градусов со знаком плюс, в Орске до плюс 20. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
0: Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Выбираете квартиру для семьи? Место, где детям будет просторно, а вам спокойно? Дом на Нагорной. Сдача уже во втором квартале 2026-го. Цены пока строительные. Потом будут выше. Остались двухкомнатные распашонки и просторные трехкомнатные. А при покупке евро-трешки предчистовая отделка в подарок. Школы, садики, поликлиника рядом. До центра 15 минут. Дом на Нагорной. Позвоните сейчас, пока есть выбор. Телефон отдела продаж 323-686.
3: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик «Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проект несколько раз на сайте «Наш Дом РФ».
4: Ты в магазине? Купи «Ташлинский».
5: Напиток йогуртовый «Снежок» от молокоперерабатывающего завода «Ташлинский». Открой вкусное.
6: «Ташлинский».
7: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
8: А если не подберем размеры?
7: Изготовим за неделю. Готовим за неделю. Ремонт окон 56.
8: Монтажников 3А.
7: Телефон 920-120. 920-120.
9: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. Две недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
10: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра, детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
11: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
12: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
13: Где можно купить в Оренбурге сантехматериалы? В магазине «Фитинг». Здесь есть все для водопровода, отопления, канализации, а также приборы учета воды, насосы, радиаторы отопления, металлопластиковые и полипропиленовые трубы. Магазин «Фитинг». Улица Шевченко, 179. Телефон 45-22-77.
14: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
15: Информация для учеников и их родителей. В лицее номер 9 в 2026-2027 учебном году объявляется набор в 8-й кадетский класс под патронажем Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области. По вопросам поступления звонить по телефону в Оренбурге 31 62 83 или 8 922 823 4000.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.
16: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Магазин «Лапарет» воплотит твои идеи об идеальной ванной. Бесплатный дизайн-проект и профессиональный подход наших специалистов создадут пространство, в которое хочется возвращаться. Керамическая плитка, керамогранит, сантехника – все в одном месте в премиальном качестве. Представлено в магазине «Лапарет» на проезде автоматики 15/2. Телефон 45 15 15. «Лапарет» – идеи на поверхности. Любая рассада для вашего сада. Хвойные и плодово-ягодные деревья и кустарники. ТЦ «Шелковый путь», лесозащитная 16.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Полдень. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Дубки», АО «СЗ Оренбургстрой». Житель Оренбурга осужден за поджог автомобиля на улице Советской. По данным прокуратуры, в ноябре прошлого года 30-летний мужчина облил машину горючей жидкостью и поджег, причинив собственнику авто ущерб более 1,5 миллиона рублей. Суд приговорил его к 2 годам, 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима и обязал возместить ущерб. В мэрии Оренбурга обсудили программу летнего отдыха и занятости для детей и подростков. В этом году более 16 тысяч детей отдохнут в 42 лагерях. Организованы спортивные мероприятия, в их числе акция «Займись спортом, стань первым». Культурная программа включает более 100 мероприятий в рамках проекта «Лето в Оренбурге». Ключевая площадка для профориентации и трудоустройства. Кадровый центр работы молодежи в России. Центр уже посетили свыше 200 старшеклассников. Национальный парк Бузулукский бор празднует 19-й день рождения. За эти годы бор стал центром экологического просвещения и туризма. Его сосны-великаны влюбляют в себя всех, кто сюда приезжает. Бузулукский бор – это то, без чего невозможно представить Оренбуржье, отмечают в нацпарке. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Дубки». Не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартира с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация, 5 минут от центра. Свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично, живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж, улица Перовского. 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22, АО СЗ «Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: Планета FM. Круиз вокруг Солнца.
1: Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата.

0: Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата в никуда-то, в никуда-то.
1: Лучший способ поднять человека с утра — кофе в постель.

0: погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно, небольшой дождь. Термометры покажут плюс 17 градусов. В Бузулуке и Орске облачно с прояснениями, дождь. В Бузулуке воздух прогреется до 17 градусов со знаком «плюс». В Орске до плюс 20 градусов. Всем хорошего дня. С вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города О.

0: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37-27-67. Код города 35-32. Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган Трейд-Ин».
2: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
3: А я нашла кое-что интереснее. Смотрите, путевка в чудо.
4: В чудо? Это как в сказке за 39 земель?
3: Ничего подобного. Поедем в Термаленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
5: Ура! Едем в чудо!
6: Посетите Термаленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термаленд. Мегамолл Мармелад. Пятый вход.
7: Подробности в организаторе условиях вместе при розыгрыше на кассе комплекса. Период участия в акции с 24 февраля по 2 июня этого года. 0+.
8: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
9: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.

0: душе всегда светло.
1: Все для приготовления домашних напитков. Ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». 60 лет «Октября» 1 и 70 лет в ЛКСМ ТК «Территория». 18+.
2: Информация для учеников и их родителей. В лицее номер 9 в 2026-2027 учебном году объявляется набор в 8-й кадетский класс под патронажем Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области. По вопросам поступления звонить по телефону в Оренбурге 31 62 83 или 8 922 823 4000.
3: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Планета FM. Идеальное сочетание.

навсегда в твоем сердечке. Планета FM. Back to 90-е с Планетой FM.

0: Планета ФМ. Реклама. Лазерная вапоризация геморроя, легкая реабилитация. Лечебно-диагностический комплекс «Медгард», берег Урала, 4. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
2: Выбираете квартиру для семьи? Место, где детям будет просторно, а вам спокойно? Дом на Нагорной. Сдача уже во втором квартале 2026-го. Цены пока строительные. Потом будут выше. Остались двухкомнатные распашонки и просторные трехкомнатные. А при покупке евро-трешки предчистовая отделка в подарок. Школы, садики, поликлиника рядом. До центра 15 минут. Дом на Нагорной. Позвоните сейчас, пока есть выбор. Телефон отдела продаж 323-686.
3: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик «Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
4: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
3: Подробности на tenet-оренбург.ру. Цена Delta T4L. Комплектация актив 2026.
5: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
6: А если не подберем размеры?
5: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
6: Монтажников 3А.
5: Телефон 920-120. 920-120.
7: Любая рассада для вашего сада. Хвойные и плодово-ягодные деревья и кустарники. ТЦ «Шелковый путь», лесозащитная 16.
8: Важно! Информация для владельцев коммерческого грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили «ГАЗ», «УАЗ», «КамАЗ», автобусы «ПАЗ», «КАВЗ» в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
9: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.
10: 10 июня. Марсово поле. Дельфин.
11: Я говорю тебе про любовь.
10: Главные хиты разных периодов. Впечатляющие видео и световое шоу.
11: Потому что я надеялся, а не был уверен.
10: Подробности на официальных ресурсах Дельфина. 16+.
0: Планета ФМ. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбурге час дня. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Вандалы разгромили общественный туалет на Красной площади в Оренбурге. Муниципальному имуществу нанесен значительный ущерб, сообщили в мэрии. Заместитель главы города по ЖКХ Максим Лащ прокомментировал ситуацию. По его словам, это не шалость, а целенаправленное повреждение. Правоохранительные

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно, небольшой дождь, термометры покажут плюс 17 градусов. В Бузулуке и Орске облачно с прояснениями, дождь. В Бузулуке воздух прогреется до 17 градусов со знаком плюс, в Орске до плюс 20 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ.

0: Планета FM. Реклама.
1: Это событие Оренбург ждал очень долго. BF Fest – это территория драйва и чистого адреналина. Мощные внедорожники против непроходимой трассы. Рев мотоциклов и квадроциклов на пределе возможностей. Ждем вас с семьей и друзьями 20 и 21 июня в Росташинских прудах. Будет громко и предельно экстремально. Вход свободный, категория 0+. И это ваша сеть АЗС.
2: Бренд Фуллер.
3: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
4: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
5: О, привет!
6: Привет!
5: А ты слышала, в суши-маркете «Кухня Солнце» весеннее обновление меню, да еще и акция.
6: О, супер!
5: Выбираем от 3 позиций из раздела «Новинки» и скидка 10%.
6: Ура!
5: Звони 607-003.
7: Акция действует с 15 мая 2026 года по 15 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках уточняйте по телефону 607-003.
8: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра, детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
10: В шинном центре «Рекорд» у нас товары в наличии и под заказ. Аккумуляторы, шины и диски. Сервис отличный, а ценник тут низкий.
11: Шинный центр «Рекорд». Братьев Коростылевых, 163 и шоссейная 24А в Автограде.
12: Шинные центры «Рекорд». Шины, диски, аккумуляторы в наличии в Оренбурге и на заказ.
13: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк Оренбург – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас. На сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург» – доверяй своим. Телефон в Оренбурге – 343-00.
14: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности.
15: Ты в магазине? Купи Ташлинский.
16: Ленец от молокоперерабатывающего завода Ташлинский. Открой вкусное.
17: Ташлинский.
18: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
19: Держи дистанцию 3 секунды.
20: Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
21: Информация для учеников и их родителей. В лицее номер 9 в 2026-2027 учебном году объявляется набор в 8-й кадетский класс под патронажем Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области. По вопросам поступления звонить по телефону в Оренбурге 31 62 83 или 8 922 823 40 00.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM 87.9 FM. Планета FM в ритме.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044. Акция действительна на момент выхода рекламы.
2: Магазин «Ла Парет» воплотит твои идеи об идеальной ванной. Бесплатный дизайн-проект и профессиональный подход наших специалистов создадут пространство, в которое хочется возвращаться. Керамическая плитка, керамогранит, сантехника – все в одном месте в премиальном качестве. Представлено в магазине «Ла Парет» на проезде автоматики 15/2. Телефон 45 15 15. «Ла Парет» – идеи на поверхности.
3: Жилой комплекс «Дубки» не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра, свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично, живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20 33 22. АО «Оренбург-100». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
4: Выбираете квартиру для семьи? Место, где детям будет просторно, а вам спокойно? Дом на Нагорной. Сдача уже во втором квартале 2026-го. Цены пока строительные. Потом будут выше. Остались двухкомнатные распашонки и просторные трехкомнатные. А при покупке евро-трешки предчистовая отделка в подарок. Школы, садики, поликлиника рядом. До центра 15 минут. Дом на Нагорной. Позвоните сейчас, пока есть выбор. Телефон отдела продаж 323-686.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная информация на сайте «Наш Дом РФ».
6: Любая рассада для вашего сада. Хвойные и плодово-ягодные деревья и кустарники. ТЦ «Шелковый путь», лесозащитная 16.
7: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45 99 25.

0: про двери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 450032. Код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России. 75 грамм. В ассортименте 75,90. Сливки питьевые. Летний лук. 10%. 1 литр. 167,90. Кофе Тибио Арабика. 190 граммов. 686,90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1, Деповская 96/5, проспект Дзержинского 4/2.
2: Где можно купить в Оренбурге сантехматериалы? В магазине «Фитинг». Здесь есть все для водопровода, отопления, канализации, а также приборы учета воды, насосы, радиаторы отопления, металлопластиковые и полипропиленовые трубы. Магазин «Фитинг», улица Шевченко, 179, телефон 45-22-77.
3: Ну что, богатырь, 16 лет, что подарить?
4: Мотоцикл, самый крутой!
5: Парень, 16 лет, превышение, отсутствие опыта, травмы, несовместимые с жизнью.
6: Мотоцикл – это ответственность. Прежде чем позволить ребенку сесть за руль, убедитесь, что он готов. Безопасность превыше всего.
7: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Идеальное сочетание. В Оренбурге 2 часа дня. Планета FM. Новости.
1: Новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Вандалы разгромили общественный туалет на Красной площади в Оренбурге. Муниципальному имуществу нанесен значительный ущерб, сообщили в мэрии. Заместитель главы города по ЖКХ Максим Лащ прокомментировал ситуацию. По его словам, это не шалость, а целенаправленное повреждение. Правоохранительные органы проводят проверку. Администрация напоминает, за вандализм предусмотрена административная и уголовная ответственность. За детей до 14 лет ответственность несут родители. Сегодня для выпускников 9 классов начался основной период государственной итоговой аттестации. Первым экзаменом стала математика. 5, 16, 19 июня экзамены по всем предметам, кроме русского языка и математики. 6 июня – иностранные языки и информатика. 9 июня – русский язык. В резервные дни экзамены сдают те, кто пропустил основные даты по уважительной причине. Успешная сдача двух обязательных предметов – русского языка и математики – является условием получения аттестата. Оренбуржцы могут принять участие в проекте «Флагманы образования». Шестой сезон проекта президентской платформы «Россия. Страна возможностей» приглашает к участию учащихся от 14 лет, студентов, молодых и опытных педагогов, управленцев, также специалистов в сфере воспитания, культуры, спорта и молодежной политики. Участники проекта смогут расширить свои знания и компетенции, найти наставников и единомышленников, получить экспертную поддержку своих проектов и стать частью профессионального сообщества. Конкурсантам предстоит разрабатывать и внедрять воспитательные практики. ОРТ в МАКС, оперативные новости, актуальные репортажи и ответы на обращения наших подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере МАКС. Присоединяйтесь и вы. Мы доступны даже при отключении мобильного интернета. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости. Планета FM в Ташле на 104.2 FM.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно, небольшой дождь, термометры покажут плюс 17 градусов. В Бузулуке и Орске облачно с прояснениями, дождь. В Бузулуке воздух прогреется до 17 градусов со знаком плюс, в Орске до плюс 20 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Любая рассада для вашего сада. Хвойные и плодово-ягодные деревья и кустарники. ТЦ «Шелковый путь», лесозащитная 16.
3: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 159 тысяч рублей. Автомобиль уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
4: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена Dell Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
5: Магазин «Склад готовых окон». Много окон в наличии.
6: А если не подберем размеры?
5: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
6: Монтажников 3А.
5: Телефон 920-120. 920-120.
7: У аппарата я и моя Маша. И на дворе совсем уже тепло. Щепу и дрожжи взяли в колбе нашей. Нам с колбой на душе всегда светло.
8: Все для приготовления домашних напитков. Ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». 60 лет октября 1 и 70 лет в ЛКСМ ТК «Территория». 18+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

года. Я такая в цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

Планета FM. Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
2: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы. 72-33-86.

0: в Оренбурге 15:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Мост на проспекте братьев Коростелевых в Оренбурге могут открыть раньше срока. Переправа через реку Сакмара стала одним из главных дорожных объектов этого года. Работы идут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». По словам губернатора Евгения Солнцева, подрядчики движутся по графику, но есть все предпосылки, чтобы запустить движение по мосту досрочно, не дожидаясь конца сезона. В Орске начался капремонт дороги на улице Металлистов. Протяженность ремонтируемого участка более 3 километров. Кроме того, в Орске выполнит ремонт еще 11 километров городских дорог. Всего в нынешнем сезоне в Оренбургской области отремонтируют 308 километров дорог. По национальному проекту «Инфраструктура для жизни» 228 километров. В Кувандыке открыли завод по производству кремний-магниевых удобрений. Завод уже получил первые тонны продукции после пуска наладки. Высококачественный сульфат магния поступит на поля сельхозпроизводителей, сообщает Минсельхоз региона. Еще 6 компаний Оренбургской области вошли в федеральный реестр малых технологических компаний. Всего их теперь 27. Такие предприятия имеют дополнительные возможности для развития. Например, завод бурового оборудования получил льготы и финансирование для модернизации. Завод «Инвертор» зарегистрировал интеллектуальную собственность и планирует развивать инфраструктуру. «Астра Балсис» получил статус малой технологической компании для ускорения регистрации интеллектуальной собственности и участия в программах поддержки. ОРТ в МАКС. Оперативные новости, актуальные репортажи и ответы на обращения наших подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере МАКС. Присоединяйтесь и вы, мы доступны даже при отключении мобильного интернета. Еще больше новостей на сайте ortv.ru и в социальных сетях ОРТ. А пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно, небольшой дождь, термометры покажут плюс 17 градусов. В Бузулуке и Орске облачно с прояснениями, дождь. В Бузулуке воздух прогреется до 17 градусов со знаком плюс, в Орске до плюс 20 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.

Планета FM. Планета FM. Идеальное сочетание.

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
2: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С в комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган Трейдин».
3: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
4: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк Оренбург – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург» – доверяй своим. Телефон в Оренбурге – 343-00.
5: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности. Редактор

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.
3: Информация для учеников и их родителей. В лицее номер 9 в 2026-2027 учебном году объявляется набор в 8-й кадетский класс под патронажем Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области. По вопросам поступления звонить по телефону в Оренбурге 31-62-83 или 8-922-823-4000.
4: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
5: Возрастное ограничение 12+.
6: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044. Акция действительна на момент выхода рекламы.
2: О, привет!
3: Привет!
2: А ты слышала, в суши-маркете «Кухня Солнце» весеннее обновление меню, да еще и акция.
3: О, супер!
2: Выбираем от трех позиций из раздела «Новинки» и скидка 10%.
3: Ура!
2: Звони 607-003.
4: Акция действует с 15 мая 2026 года по 15 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках уточняйте по телефону 607-003.
5: В шинном центре «Рекорд» у нас товар в наличии и под заказ. Аккумуляторы, шины и диски. Сервис отличный, а ценник тут низкий.
6: Шинный центр «Рекорд». Братьев Коростылевых, 163 и шоссейная 24А в Автограде.
7: Шинные центры «Рекорд». Шины, диски, аккумуляторы в наличии в Оренбурге и на заказ.
8: Любая рассада для вашего сада. Хвойные и плодово-ягодные деревья и кустарники. ТЦ «Шелковый путь», лесозащитная 16.
9: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы. 72-33-86.

0: звучит Оренбург. Планета FM. Так звучит Оренбург.
1: Как хочу поехать на родину, на малую родину я. Заждались кореша, но немногие.

наконец-то еду я на родину. О боже, как ты стала хороша. Жаль, что это видят лишь немногие.

0: В Оренбурге 16:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Мост на проспекте Братьев Коростелевых в Оренбурге могут открыть раньше срока. Переправа через реку Сакмару стала одним из главных дорожных объектов этого года. Работы ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». По словам губернатора Евгения Солнцева, подрядчики идут по графику, но есть все предпосылки, чтобы запустить движение по мосту досрочно, не дожидаясь конца сезона. В минувшие выходные субботний онкодесант работал в Матвеевском районе. Специалисты осмотрели и проконсультировали 78 пациентов, 10 из которых направлены на дообследование в Оренбургский онкодиспансер. С начала сезона субботний онкодесант уже посетил Переволоцкий, Грачевский, Акбулакский и Матвеевский районы. Осмотрено и проконсультировано около 300 пациентов. Следующий выезд 20 июня в Тюльганский район. Напомним, субботний онкодесант – профилактическая акция, проводимая для повышения качества и доступности онкологической помощи, раннего выявления патологий и снижения смертности от новообразований. Поезд Победы приедет в Оренбуржье 3 июня. Губернатор Евгений Солнцев сообщил, что интерактивный музей, посвященный событиям Великой Отечественной войны, будет работать в Оренбурге с 3 по 5 июня, в Орске 6 и 7 июня. Состав состоит из 10 тематических вагонов. Здесь есть госпиталь, солдатская баня, можно попасть внутрь ДОТа и танка, увидеть, как выглядел концлагерь. Есть экспозиции, посвященные Нюрнбергскому, Токийскому и Хабаровскому процессам. Приглашаю вас посетить этот уникальный поезд нашей истории, пишет губернатор. Оренбург примет Всероссийскую робототехническую олимпиаду. С 1 по 3 июля в спортивно-культурном комплексе Оренбуржье олимпиада соберет юных инженеров и конструкторов из всех регионов страны. Тема этого сезона – заповедники. Участникам предстоит разработать робототехнические решения, направленные на защиту особо охраняемых природных территорий. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости. Планета FM в Шерлыке на 104.5 FM.

0: погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно, небольшой дождь. Термометры покажут плюс 17 градусов. В Бузулуке и Орске облачно с прояснениями, дождь. В Бузулуке воздух прогреется до 17 градусов со знаком «плюс». В Орске до плюс 20 градусов. Всем хорошего дня. С вами Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
2: Где можно купить в Оренбурге сантехматериалы? В магазине «Фитинг». Здесь есть все для водопровода, отопление, канализации, а также приборы учета воды, насосы, радиаторы отопления, металлопластиковые и полипропиленовые трубы. Магазин «Фитинг», улица Шевченко, 179, телефон 45-22-77.
3: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
4: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена Dell Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
5: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
6: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России. 75 грамм. В ассортименте 75-90. Сливки питьевые. Летний лук. 10%. 1 литр. 167-90. Кофе Тибио Арабика. 190 граммов. 686-90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1. Деповская 96/5. Проспект Дзержинского 4/2.
7: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. Одна секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
8: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Хочешь достойную зарплату, свободный график работы и льготы от государства? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию в IT. Обучим и трудоустроим. Программист, дизайнер, веб-разработчик, тестировщик ПО, интернет-маркетолог. В стране нужны программисты. Звоните 48 20 68. Компьютерная академия ТОП.
2: Ты в магазине? Купи Ташлинский.
3: Напиток йогуртовый. Снежок от молокоперерабатывающего завода Ташлинский. Открой вкусное. Ташлинский.
4: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
5: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.
6: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
7: А если не подберем размеры?
6: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
7: Монтажников 3А.
6: Телефон 920-120. 920-120.

0: душе всегда светло.
1: Все для приготовления домашних напитков. Ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». 60 лет «Октября» 1 и 70 лет в ЛКСМ ТК «Территория». 18+.
2: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 17:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Мост на проспекте Братьев Коростелевых в Оренбурге могут открыть раньше срока. Переправа через реку Сакмару стала одним из главных дорожных объектов этого года. Работы ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». По словам губернатора Евгения Солнцева, подрядчики идут по графику, но есть все предпосылки, чтобы запустить движение по мосту досрочно, не дожидаясь конца сезона. В минувшие выходные субботний онкодесант работал в Матвеевском районе. Специалисты осмотрели и проконсультировали 78 пациентов, 10 из которых направлены на дообследование в Оренбургский онкодиспансер. С начала сезона субботний онкодесант уже посетил Переволоцкий, Грачевский, Акбулакский и Матвеевский районы. Осмотрено и проконсультировано около 300 пациентов. Следующий выезд 20 июня в Тюльганский район. Напомним, субботний онкодесант – профилактическая акция, проводимая для повышения качества и доступности онкологической помощи, раннего выявления патологий и снижения смертности от новообразований. Поезд «Победы» приедет в Оренбуржье 3 июня. Губернатор Евгений Солнцев сообщил, что интерактивный музей, посвященный событиям Великой Отечественной войны, будет работать в Оренбурге с 3 по 5 июня, в Орске – 6 и 7 июня. Состав состоит из 10 тематических вагонов. Здесь есть госпиталь, солдатская баня, можно попасть внутрь ДОТа и танка, увидеть, как выглядел концлагерь. Есть экспозиции, посвященные Нюрнбергскому, Токийскому и Хабаровскому процессам. «Приглашаю вас посетить этот уникальный поезд нашей истории», – пишет губернатор. Оренбург примет Всероссийскую робототехническую олимпиаду. С 1 по 3 июля в спортивно-культурном комплексе «Оренбуржье» олимпиада соберет юных инженеров и конструкторов из всех регионов страны. Тема этого сезона – заповедники. Участникам предстоит разработать робототехнические решения, направленные на защиту особо охраняемых природных территорий. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости. Планета FM. Вабдулина на 103.1 FM.

0: погоды.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно, небольшой дождь, термометры покажут плюс 17 градусов. В Бузулуке и Орске облачно с прояснениями, дождь. В Бузулуке воздух прогреется до 17 градусов со знаком плюс, в Орске до плюс 20 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Магазин «Ла Парет» воплотит твои идеи об идеальной ванной. Бесплатный дизайн-проект и профессиональный подход наших специалистов создадут пространство, в которое хочется возвращаться. Керамическая плитка, керамогранит, сантехника – все в одном месте в премиальном качестве. Представлено в магазине «Ла Парет» на проезде автоматики 15/2. Телефон 45 15 15. «Ла Парет» – идеи на поверхности.
3: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк Оренбург – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург» – доверяй своим. Телефон в Оренбурге – 343-00.
4: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности.
5: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
6: Подробности на tenet-oренбург.ru. Цена на Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532. Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С в комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган Трейдин».
3: Хочешь достойную зарплату, свободный график работы и льготы от государства? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию в IT. Обучим и трудоустроим. Программист, дизайнер, веб-разработчик, тестировщик ПО, интернет-маркетолог. В стране нужны программисты. Звоните 48 20 68. Компьютерная академия ТОП.
4: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: О, привет!
4: Привет!
3: А ты слышала, в суши-маркете «Кухня Солнце» весеннее обновление меню, да еще и акция.
4: О, супер!
3: Выбираем от трех позиций из раздела «Новинки» и скидка 10%.
4: Ура!
3: Звони 607-003.
5: Акция действует с 15 мая 2026 года по 15 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках уточняйте по телефону 607-003.
6: Урология полного цикла в многопрофильной клинике «Медгард». Диагностика и высокотехнологичная хирургия. Лазерное дробление любых камней в почках. Филигранная микрохирургия на интимных органах и многие другие виды операций. Хирургия в урологии для мужчин и женщин. «Медгард». На страже вашего здоровья. Берег Урала, 4. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Выбираете квартиру для семьи? Место, где детям будет просторно, а вам спокойно? Дом на Нагорной. Дача уже во втором квартале 2026-го. Цены пока строительные. Потом будут выше. Остались двухкомнатные распашонки и просторные трехкомнатные. А при покупке евро-трешки предчистовая отделка в подарок. Школы, садики, поликлиника рядом. До центра 15 минут. Дом на Нагорной. Позвоните сейчас, пока есть выбор. Телефон отдела продаж 323-686.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проект несколько раз на сайте «Наш Дом РФ».
8: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
9: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
10: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
11: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
12: В чудо? Это как в сказке за 39 земель?
11: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
12: Ура, едем в чудо!
13: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл «Мармелад». Пятый вход.
2: Подробности в организации условий вместе при розыгрыше на кассе комплекса. Период участия в акции 24 февраля по 2 июня.
14: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
15: Ты в магазине? Купи ташлинскую.
16: Сметана от молокоперерабатывающего завода «Ташлинский». Открой вкусное.
17: Ташлинский.
18: Информация для учеников и их родителей. В лицее номер 9 в 2026-2027 учебном году объявляется набор в 8-й кадетский класс под патронажем Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области. По вопросам поступления звонить по телефону в Оренбурге 31 62 83 или 8 922 823 4000.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 6 вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Дубки», АО СЗ «Оренбургстрой». Виновный в пожаре на проезде больничном предстанет перед судом. Прокуратура Центрального района Оренбурга направила в суд уголовное дело о пожаре, произошедшем в ноябре 2025 года в доме номер 10 по проезду больничному. По версии следствия, 50-летний мужчина зажег свечу и оставил ее без присмотра. Огонь быстро распространился по квартире, затем по всему дому, уничтожив и повредив имущество на сумму свыше 31 миллиона рублей. Мужчина обвиняется по статье «Уничтожение и повреждение имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с огнем», сообщает прокуратура области. Съемочная группа ОРТ едет на Петербургский международный экономический форум. 29-й по счету форум пройдет в северной столице с 3 по 6 июня. Известно, что губернатор Евгений Солнцев планирует посетить события. Также будет работать большая делегация от Оренбургской области. Уже завтра наши телевизионные коллеги начнут работу в конгрессно-выставочном комплексе «Экспофорум». Все самое интересное будет в выпусках программы «Новости дня» на ОРТ. Суперфинал Кубка Победы по боксу состоится 4 июня в Санкт-Петербурге. В финале турнира встретятся Кубань и Ленинград. В матче за третье место будут боксировать представители Урала и Камы, за которую выступят оренбуржцы Данила Шутов, Хикмет Гараев и Абубакар Салах Мацулханов. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Дубки». Не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. 5 минут от центра, свой детсад и школа в 2 шагах от дома, безопасные игровые и спортплощадки, просторные парковки у дома, идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично, живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. Проектная документация на сайте нашдом.рф.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно, небольшой дождь, термометры покажут плюс 17 градусов. В Бузулуке и Орске облачно с прояснениями, дождь. В Бузулуке воздух прогреется до 17 градусов со знаком плюс, в Орске до плюс 20 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
0: Навсегда в твоем сердечке. Планета FM.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Планета FM. Реклама.
1: Это событие Оренбург ждал очень долго. BF Fest – это территория драйва и чистого адреналина. Мощные внедорожники против непроходимой трассы. Рев мотоциклов и квадроциклов на пределе возможностей. Ждем вас с семьей и друзьями 20 и 21 июня в Росташинских прудах. Будет громко и предельно экстремально. Вход свободный, категория 0+. И это ваша сеть АЗС.
2: Бренд Фуллер.

0: Евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 450032. Код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России 75 грамм в ассортименте 75,90. Сливки питьевые летний лук 10%, 1 литр 167,90. Кофе Тибио Арабика 190 граммов 686,90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1, Деповская 96/5, проспект Дзержинского 4/2.
2: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра, детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
4: Где можно купить в Оренбурге сантехматериалы? В магазине «Фитинг». Здесь есть все для водопровода, отопления, канализации, а также приборы учета воды, насосы, радиаторы отопления, металлопластиковые и полипропиленовые трубы. Магазин «Фитинг», улица Шевченко, 179, телефон 45-22-77.
5: Любая рассада для вашего сада. Хвойные и плодово-ягодные деревья и кустарники. ТЦ «Шелковый путь», лесозащитная 16.
6: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
7: А если не подберем размеры?
6: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
7: Монтажников 3А.
6: Телефон 920-120. 920-120.
8: В шинном центре «Рекорд» у нас товар в наличии и под заказ. Аккумуляторы, шины и диски. Сервис отличный, а ценник тут низкий.
9: Шинный центр «Рекорд». Братьев Коростылевых, 163 и шоссейная 24А в Автограде.
10: Шинные центры «Рекорд». Шины, диски, аккумуляторы в наличии в Оренбурге и на заказ.
11: 10 июня. Марсово поле. Дельфин.
12: Я говорю тебе про любовь.
11: Главные хиты разных периодов. Впечатляющие видео и световое шоу.
12: Потому что я надеялся, а не был уверен.
11: Подробности на официальных ресурсах Дельфина. 16+.
13: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60. Я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала, но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
14: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
15: Планета ФМ. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
4: Выбираете квартиру для семьи? Место, где детям будет просторно, а вам спокойно? Дом на Нагорной. Сдача уже во втором квартале 2026-го. Цены пока строительные. Потом будут выше. Остались двухкомнатные распашонки и просторные трехкомнатные. А при покупке евро-трешки предчистовая отделка в подарок. Школы, садики, поликлиника рядом. До центра 15 минут. Дом на Нагорной. Позвоните сейчас, пока есть выбор. Телефон отдела продаж 323-686.
2: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик «Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
5: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37-27-67. Код города 35-32.
2: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С в комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган Стрейдин».
6: Ты в магазине? Купи «Ташлинский».
7: Питьевой йогурт «Клубника» от молокоперерабатывающего завода «Ташлинский». Открой вкусное.
8: «Ташлинский».
9: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское, шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.
10: Жилой комплекс «Новое Оренбуржье» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с готовым ремонтом в построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
11: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. Две недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
12: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
13: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
14: Мам! А мам? Мам!
15: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
16: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Круиз вокруг, вокруг, вокруг, вокруг солнца. I learned to embrace the dark. And now every time you see

0: в Оренбурге 7 вечера. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Дубки», АОСЗ «Оренбургстрой». Правительством области определены приоритетные направления регулярных авиаперевозок, которые будут субсидироваться из областного бюджета в 2026 году. Это 10 региональных маршрутов из Оренбурга: Калининград, Казань, Новосибирск, Екатеринбург, Минеральные воды, Нижний Новгород, Горный Алтай, Иркутск. Из Орска в Санкт-Петербург, Сочи. С этого года добавляем маршрут Оренбург-Сухум, Республика Абхазия, сообщает губернатор Евгений Солнцев. В Кувандыке открыли завод по производству кремнемагниевых удобрений. Завод уже получил первые тонны продукции после пуска наладки. Высококачественный сульфат магния поступит на поля сельхозпроизводителей. Еще 6 компаний Оренбургской области вошли в федеральный реестр малых технологических компаний. Всего их теперь 27. Такие предприятия имеют дополнительные возможности для развития. Например, завод бурового оборудования получил льготы и финансирование для модернизации. Завод «Инвертор» зарегистрировал интеллектуальную собственность и планирует развивать инфраструктуру. «Астробалсис» получил статус малой технологической компании для ускорения регистрации интеллектуальной собственности и участия в программах поддержки. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Дубки». Не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе, 5 минут от центра, свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки» – учись на отлично, живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 миллиона 300 тысяч рублей. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. Проектная документация на сайте нашдом.рф. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости. Планета FM в Оренбурге на 87.9 FM.

FM. Круиз вокруг солнца.

0: погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно, небольшой дождь, термометры покажут плюс 17 градусов. В Бузулуке и Орске облачно с прояснениями, дождь. В Бузулуке воздух прогреется до 17 градусов со знаком плюс, в Орске до плюс 20 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
0: Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.

0: Планета FM. Реклама.
1: Это событие Оренбург ждал очень долго. BF Fest – это территория драйва и чистого адреналина. Мощные внедорожники против непроходимой трассы. Рев мотоциклов и квадроциклов на пределе возможностей. Ждем вас с семьей и друзьями 20 и 21 июня в Росташинских прудах. Будет громко и предельно экстремально. Вход свободный, категория 0+. И это ваша сеть АЗС.
2: Бренд Фуллер. Бывает, что для уверенности в себе хочется слегка изменить свое отражение в зеркале. Пластические хирурги Медгарда помогут довести вашу внешность до вашего идеала. И вы будете нравиться себе в любом зеркале. Пластическая хирургия. Лечебно-диагностический центр Медгард. Берег Урала 4. Телефон 50 03 03. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк Оренбург – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург» – доверяй своим. Телефон в Оренбурге – 343-00.
4: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности.
5: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра, детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
7: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
8: А если не подберем размеры?
7: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
8: Монтажников 3А.
7: Телефон 920-120. 920-120.
9: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
10: О, привет!
11: Привет!
10: А ты слышала, в суши-маркете «Кухня Солнце» весеннее обновление меню, да еще и акция.
11: О, супер!
10: Выбираем от 3 позиций из раздела «Новинки» и скидка 10%.
11: Ура!
10: Звони 607-003.
12: Акция действует с 15 мая 2026 года по 15 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках уточняйте по телефону 607-003.

0: евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 450032, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Ты в магазине? Купи Ташлинский.
2: Питьевой йогурт «Клубника» от молокоперерабатывающего завода «Ташлинский». Открой вкусное.
3: Ташлинский.
4: 10 июня. Марсово поле. Дельфин.
5: Я говорю тебе про любовь.
4: Главные хиты разных периодов, впечатляющие видео и световое шоу.
5: Потому что я надеялся, а не был уверен.
4: Подробности на официальных ресурсах Дельфина. 16+.
6: Планета FM. Телефон FM. Телефон рекламной службы. 72 33 86.

Планета FM. Планета FM в ритме города.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Магазин «Ла Парет» воплотит твои идеи об идеальной ванной. Бесплатный дизайн-проект и профессиональный подход наших специалистов создадут пространство, в которое хочется возвращаться. Керамическая плитка, керамогранит, сантехника – все в одном месте в премиальном качестве. Представлено в магазине «Ла Парет» на проезде автоматики 15/2. Телефон 45 15 15. «Ла Парет» – идеи на поверхности.
3: Жилой комплекс «Дубки» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра. Свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично. Живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж. Улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20 33 22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
4: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
5: Смотри, четкое зрение без очков и операций. Ночные линзы для детей и взрослых в офтальмологической клинике «Смотри». Исправляйте зрение во сне и скажите «Стоп» прогрессирующей миопии. Клиника «Смотри». Забота о здоровье ваших глаз. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Любая рассада для вашего сада. Хвойные и плодово-ягодные деревья и кустарники. ТЦ «Шелковый путь», лесозащитная 16.
7: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
8: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
9: Ребятушки, ясны головушки, чем же вы богаты? Аппараты блестящие, пузатые.

0: СМ-16-1. ТК «Территория». 18+.
1: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили «ГАЗ», «УАЗ», «КамАЗ», автобусы «ПАЗ», «КАВЗ» в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
2: Информация для учеников и их родителей. В лицее номер 9 в 2026-2027 учебном году объявляется набор в 8-й кадетский класс под патронажем Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области. По вопросам поступления звонить по телефону в Оренбурге 31-62-83 или 8-922-823-4000.
3: Планета ФМ. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 8 часов вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Дубки», АОСЗ «Оренбургстрой». Правительством области определены приоритетные направления регулярных авиаперевозок, которые будут субсидироваться из областного бюджета в 2026 году. Это 10 региональных маршрутов из Оренбурга – Калининград, Казань, Новосибирск, Екатеринбург, Минеральные воды, Нижний Новгород, Горный Алтай, Иркутск. Из Орска в Санкт-Петербург, Сочи. С этого года добавляем маршрут Оренбург-Сухум, Республика Абхазия, сообщает губернатор Евгений Солнцев. В Кувандыке открыли завод по производству кремнемагниевых удобрений. Завод уже получил первые тонны продукции после пуска наладки. Высококачественный сульфат магния поступит на поля сельхозпроизводителей. Еще 6 компаний Оренбургской области вошли в федеральный реестр малых технологических компаний. Всего их теперь 27. Такие предприятия имеют дополнительные возможности для развития. Например, завод бурового оборудования получил льготы и финансирование для модернизации. Завод «Инвертор» зарегистрировал интеллектуальную собственность и планирует развивать инфраструктуру. «Астробалсис» получил статус малой технологической компании для ускорения регистрации интеллектуальной собственности и участия в программах поддержки. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Дубки». Не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе, 5 минут от центра, свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки» – учись на отлично, живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. Проектная документация на сайте нашдом.рф. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости. Планета ФМ в Ташле на 104.2 FM.

0: Планета FM. Так звучит, так звучит Оренбуржье.
1: Я путаю сон с реальностью, разбиваюсь на атомы. Ты меня с полуслова, и я потихоньку влюбляюсь. Моя нежная, робкая,

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно, небольшой дождь. Термометры покажут плюс 17 градусов. В Бузулуке и Орске облачно с прояснениями, дождь. В Бузулуке воздух прогреется до 17 градусов со знаком плюс. В Орске до плюс 20 градусов. Всем хорошего дня. С вами Планета FM.
0: Планета FM. Идеальное сочетание.

0: Планета FM. Реклама.
1: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра, детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
3: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
4: Подробности на tenet-oranburg.ru. Цена Dell Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
5: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
6: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
7: В чудо? Это как в сказке за 39 земель?
6: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
8: Ура, едем в чудо!
9: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл «Мармелад». Пятый вход.
10: Подробности в организаторе условиях вместе при розыгрыше на кассе комплекса. Период участия в акции 24 февраля. По 2 июня этого года. 0+.
11: Информация для учеников и их родителей. В лицее номер 9 в 2026-2027 учебном году объявляется набор в 8-й кадетский класс под патронажем Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области. По вопросам поступления звонить по телефону в Оренбурге 31 62 83 или 8 922 823 4000.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.
12: Если хочешь танцевать

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
4: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Радио города О. Планета FM. Идеальное сочетание.

Планета FM. Все свои. Планета FM 87.9 FM.

сходит с ума, опять одна до дна. Одинокая постель, смята, виноват, что не рядом.

0: навсегда в твоем сердечке. Планета FM.
1: Мы на себе, мы на себя не похожи. Я признаюсь, я люблю тебя тоже.
0: Планета FM. Back to 90s с Планетой FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте Планета FM Оренбург.
2: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Ничего лишнего.
1: Бледный бармен с дрожащей рукой, дыма табачного пленный, и та, что согласна ехать со мной.

Планета FM. Планета FM. Идеальное сочетание.

Планета FM. Больше, чем музыка. Thank you.

Планета FM. Ничего лишнего. Планета FM. Так звучит Оренбургские.

В Оренбурге 3 часа ночи. Планета FM. Радиоканал «Планета FM». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Планета FM. Планета FM в ритме города О. Планета F.

это FM. Все свои. Планета

хотите, и нам не нужен глушитель, но не работают сети. Хмурый февраль на репите, а я все жду тебя в

Планета FM. Больше, чем музыка. Планета FM. В самом сердце.

0: Планета FM. Так звучит, так звучит Оренбуржье.
1: Какая нежная любовь!
2: Что это за замкнутый круг? Пытаясь зависть на уголках твоих губ. Что если иллюзия вдруг? Будто между нами что-то есть, но нам врут. Что если 500 дней зима? Что если без солнца весна? 100 дней без сна? Это то, что достанется.

растет душа в труп, будто между нами что-то есть, но нам врут. Что если 500 дней зима, что если без солнца весна, 100 дней без сна, это то, что достанется.